Ты давай на фоне фильм. Ну, типа, Алиса, тут не файл, если ты там сам.